Thank you.

Аминь. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись в наичистину всякие скверны, спаси Боже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несе, остави нам долги наши, как уже мы.

спасение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадим самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон ми моленья моему, внуши молитву мою, не во снах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои довидят о правоты. Искусилась и сердцем, и посетилась и нощью, искусил меня си, и не обредися мне неправда. Я куда не возлагодю туставное дел человеческий, гославися устьем Твоих, а сохрани пути жесть таки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвал, як услышал меня си, Боже, преклони ухо Твое, мне услыши глаголы мои. Удиви милости Твоя, спасаю уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоею покрыешь меня. От лица нечестивых остращих меня, вразимой души моя, держаши тук свой, затворишь уста и глаголыши гордыню. Изгонящий меня ныне обе души меня, очи свои возложишь и уклонись на землю. Объяши меня, ко лев готов на лов, яко с кимен обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни, избави душу от нечестивого. Оружие Твое, от враг руки Твоей. Господи, от малых от земли раздели я в животе, и с откровенных Твоих исполнится чрево их. Насытишь же сынов и оставишь останки младенцам своим. А же правду и влюсь лицу Твоему, насыщуся в них давить и славе Твоей. Тебе, Господи, возлег душу на Божию мою, на тело повах, да не постыжусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконно, чьи во чьи пути Твои, Господи, скажи мне, сезем Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпек весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, милости Твоя, кот века суть, грехи уноси мои, неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня, Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положится решающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути я Господни, милость истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много боясь. Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же изволим. Душа Его во благих водворится, и семь Его наследит землю. Держава Господь, боящихся Его и завета Его явиты. Отче мой, внука Господа, яко Твой исторгнет от сети нози мои, презренно мя и помилуй мя, яко единород и нищеси мас, скорби сердца моего множество, от нужд моих изведи мя, вишь смирение мое и труд мой, оставився реки моя, вишь враги мои, яко множившися ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тебя, не злоби и прави, прилеплякуся мне, яко потерпек тебя, Господи, избави Боже Израиля всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего, от река моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, рекма предо мною есть войну, Тебе единому сыришь, и лукавый пред Тобою сотвори, яко да оправдишься во славе сей, да победишь и в них да суди дети, все в беззаконии зачат есть, и во грехе родиме мати моя, себе истину возлюбила себе известная тайная, премудрости Твоя вил мессии, окропиши меня супом, очишуся, мы же по честнегу белюся, слуху моему до сей радости веселье возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое, грех мой, кося беззаконие мое очисти, сердце чисто, созиждево мне Божий, дух пропомнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего Духа, Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего Духу младычным, утверди меня, научу беззаконные путем Твоим нечестивее Тебе обратятся, избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык на правде Твоей, Господи, устне мое отверзишь, уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось из жертвы, дал бы губы всесожжения неблаговолиши, жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионом, и да созируются стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды возношения всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой сердце. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Жизнь, росшую в чреве, носилась чистую Богоматерь, Богомудрая Анна, тем же к приятию небесному и те же веселящихся жилище, славе радующейся ныне представилась Исии, чтущим тебя любовью при лишении прощащей очищение, пресноблаженная, и ныне пресная веки веков. Аминь. Богородица, ты сила за истинное, возрастившая нам плоть живота, тебе молимся, молись о владычице со святыми апостолами, помиловайся души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день, не поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти реки наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно и веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Прародители Христовых память празднуем, тех верно просящих помощи. Избавитесь всем от всякие скорби зовущим, Бог наш с нами, всех прославляй, як уже благоволим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемой, славим о Христе Боже, долготерпеливе, многомилости, многоблаготровне, же праведной любви, грешной милуяй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в части и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, дополчениями, соблюдаями, наставляями, достигни в соединении веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенность и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, возвестление Бога, слава Рожшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним Святейшей Владыка благословим. Аминь. Владыка Божьего, Чистодержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, ими же вместе с судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенность Его.

Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мне, и в силе Твое суди мне, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восташу нами крепце, да скажешь о душе мне, приложишь Бога пред собою, все Бог помогает мне, Господь, заступник души моей.

услышь мя, во скорбях печали моей смятогся гласа вражеств уже не грешнича, яко уклонишь мя беззаконие, и в огне враждовах уми, сердце мое смятись в уми, во смерти напади на мя. Страх и трепет при на мя покрымя тьма, рек туда смекры к голубине, и поищу, и почуюсь, и удалися бегая, и водворися в пустыне, чаях Бога спасающих мя от малодушия от бури, по тебе, Господи, раздели языки их, якове их беззаконие пререкание в ограде, не минущее быть и по стенам его. Беззаконие труд посреди его неправда, и не сходил слуги на лихую лесть. Яко аще бы ворог поносил меня, претерпел бы куба, и аще бы ненавидел меня, на меня вели речи вол, укрыл бы все от него. Ты же человече равнодушный, владыки мой, знай мой. И же купно наслаждался мой прошен, Дому Божий, ходих медленным мышлением, да притши смертная, и да сни тварь живи, як лукаста жилищ их посреди их, а с Бога возвах, Господь услыши мя, вечер из утра полотни поем, воздыщу и услышит глаз мой, и звой отмерен душу мой, приближаюсь их все мне, як вновь и бяху со мною, послышит Бог и смирит я, все прежде век не с моим изменением, к ню боишься Бога, простри руку свою на воздаяние, смирнишься завет Его, разделишься к нему лица Его, и приближишься сердца их, помекнувшись в словесах пачи, или это сустрелы. Возверзи на Господа печаль, твоя то это припитает, не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, не светишь ее в стадницы сления. Мужи крови льсти не прет половит дней своих, аж же, Господи, уповаю на тебя. Живых помощи вышнего крови Бога Небесного творится, речит Господи, заступник Моисей, и приближающий мой Бог мой, уповаю на Него, и готовь свое отец и тело участвовать мятежно, плечмо своему сините об открыто надеявшийся, оружием быть истина Его. Не убоишься страха ночного, стрелы тящего, дни отвечего, тьме приходящего, острящего беса полуденного. Падя страны твоей, тысяча тьма, десна тебе к тебе же не приближится. Обаче, чему ты смотришь, воздание грешников узреши. Некогда, Господи, упование мое вышнего положил с прибежища твое. Не прийти тебе злой раны, не приближите лисе твоему. Яко ангелом свою заповедь тебе сохранить во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда притнешь о камень ногу твою. На оспеда Василиска наступишь и поперешь льва и змея. Яко на мя уповай, избави, покрои, опознай мое. Во завет ко мне услыши, гость не вместе в скорби, из мой гой прославлю его. Благотой день исполни его, и влим спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Отец и Чистая Богоматерь, Богому Трояну, тем же к приятию небесному, держи веселящееся жилище, в славе радующейся, ныне представилась Еси, чтущим Тебя любовью, при грешении просящее очищение, пресноблаженная, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Яко не ему дерзновение за премногие грехи наши, Ты же о Тебе рожидуйся молитв, Богородице Деву, много поможет моление Матери, ко благосердию Владыки, не презе грешных мольбы зачастая, яко милости Христии спасти могей, и же страдайте нас изволивый. Скоро да предварят на щедро Твое, Господи, к облещахам зело, помози нам, Боже, Боже, спасение наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Прародителей Христовых память празднуем, тех верно просящих помощи, избавьте всем от всякие скорби зовущим. Бог наш с нами, всех прославляй, яко же благоволим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еже на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим Христе Божие, долготерпеливо, много милости, много благоутробнее, иже праведно любя и грешно милуяй, иже все зовай ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите леса, очисти помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангел, да получаем, соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богословорушую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Молитвы здесь, Владыки наши, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже, Господи, силы, все твари, Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, ниспослави на спасение рода нашего, и честным его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победил тем начало власти тьмы, сам Владыка Человеколюбчий, прими нас грешных благодарственной сей молебной молитвы, и избавится от всякие всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих, видимых и невидимых враг, пригласите. возди страху Твоей плоти наша, и не уклонись от дес наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, и же Тебе светом оставляемый, Тебе неприступного, пресноштучного, зрящий света, непрестанно Тебе исповедание, благодарение высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и всечестным и благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благословение.

Господине, Отце нашем, святейшем, патриархе Кирилле,

Богородице, ждущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без искления Богослова Рожшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыку благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Gracias.

Thank you.

Очень сильно.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, Живездесы, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси, Блаже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дажди нам днеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонги молению моему, внуши молитву мою не в устнах льстивых, от лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит о правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночи, искусил мя еси, и не обретися во мне неправда. Якогда не возглаголят уста мои дел человеческих за словеса устен Твоих, аз сохранил пути жестоки. Соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, аз возвах. Яко услышал мя еси, Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасай, уповающая на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока в крови криву Твоею покрыши мя, от лица нечестивых остраших мя, врази мои душу мою. Одержаша дух свой затвориша, уста их глаголаша гордыню, изгоняще мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша, уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скимен обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели я, в животе их, и сокровенных Твоих, исполнися чрева их. Насытишися сынов и оставиша останки младенцам своим, аз же правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся, внегда явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигок душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие Тя да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи ми, и стезям Твоим научи мя. Настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпехся весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности мыя, и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь сего ради законоположит согрешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина взыскающим заветы Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, бояйся Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои выну ко Господу, яко Той исторгнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есмь, аз скорби сердца моего умножишься от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вишь враги моя умножишься и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и правей прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипач
очам имя, от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согрешив и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во слове всех Твоих и победиши в них да судить идти. Все был в беззаконии их зачат, есим, и во гресех родимя, мать моя. Всего истину возлюбил еси, безвестные тайные премудрости Твои я явил ми еси. Окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, если жертвы дал бы, убо все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Жизнь, росшую в чреве, носила Иси, чистую Богоматерь, Богомудрая Анно, тем же к приятию небесному, и деже веселящихся жилище, в славе радующихся ныне приставилась Иси, чтущим Тя любовью при грешении, просящая очищение, пресноблаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, Иси, лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молися, владычице со святыми, апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дне поспешит нам, Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасатий. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жеси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Прародителей Христовых память празднуем, тех верно просящих помощи, избавитесь всем от всякие скорби зовущим. Бог наш с нами сих прославляй, яко же благоволи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Божий, долготерпеливе, многомилостивее, многоблагоутробне, и же праведное любя и грешное милуя, и же вся завыка спасению обещания ради будущих благ, сам, Господи, прими и наши в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои, я слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исления Богу Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейший Владыку благослови. Аминь. Владыка Божия, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и имя же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен есть и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ими. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди и восташа на мя, и крепцы и взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою, себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою потреби их, волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил мя еси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вонми ми и услыши мя, во скорбех печалью моею, и сметохся от гласа вражей и от служения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми. Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покры мя тьма, и рех, кто даст ми крылья, яко голубине, и полещу, и почию, все удалихся бега, и водворихся в пустыне. Чаях Бога спасающего мя от малодушия от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, и труд посреди его и неправда, и не оскуде от стогни его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы их уба, и аще бы ненавиди мя, на мя велеречивал, укрыл бы их вся от него. Ты же, человече, равно

Дмитро Сухов, Юрий Дарвин, Сергей Куэйн,

Писания Духовного вознесмознет нам по честной благодати дар Святого Духа. Аминь.

0: преданно страшным судилище Христове просим.
1: Помоги, Господи!
0: Приняй веру и причастие Тогда Духа.

Хотя есть и человечье тело, владыч, не страхом приступи, да не опалишися огонь бо есть. Божественное же пия кровь ко общению, первые примирися тебя опечалившим. Та же дерзает таинственная брашная яшть, прежде причастия страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея Твои видимые и невидимые, Содетелю безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости в последние дни, вплоть оболкися и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови выраслевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоя, прогневав бо Твою благость Твоя, заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивший, много терпелив же и много милостив, не предал еси мя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая вращения. Ты, бо рекл, еси человеколюбчи пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь ибо, владыка, создание Твоею руку погубите, ниже благоволишие и погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти, тем же и ас аще недостоин есим небесе и земли, и сия и временная жизни всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ на творение и создание Твое, быв не чаеваю своего спасения, окаянный на Твое же безмерное благоутробие, дерзая прихожду. Прими оба имени человеколюбчие, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира и немощи человеческой, исцеляй труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришеды и призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсе Твоем, якода чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемле, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общения, в напутие живота вечного и во благоприятие на ответ на страшном судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общних буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидиши храма души моя, за неже весь пуст и палцы есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи сицы восприими, и в яслях бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоил еси в нити, и свечеряйте согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити, и в дом смиренные моя души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице, умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающим тися, и яко же не возгнушался еси скверных и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверных и нечистейшего моего языка. Ну да будет ми уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои, я кровью во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и тела во облегчение тяжестей многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действия, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умрешление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия, присвоение
Небо, яко презирай, прихожду к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общения Твоего от мысленного волка зверу ловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко един Сый Свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови и вкорени страх Твой в груди всех моих. И освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьями, пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбие наше, все восприемы смешение от чистых и девственных кровей, паче естества, родшая Тя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресночлышного, Христе Иисусе, премудрости Божией и мире, и сила Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест и гвозди, копье, смерть умертвимая, одушетленная, страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый, царствие погребимое, благими помыслы, лукавое советование и лукавствие, духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца, восставивай, восстави мя грехом пополшегося образы, мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением плотское, обоживай восприятие и сие десным Отца с сидением почты, с подобием мя причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитем утешителя Твоего Духа, сосуды честны, священные Твоя, ученики, соделывай приятелище, и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти, судите вселений правдою, благоволи и мне усрести Тя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими до бесконечного словословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоим и нелицеприемном предстоя судилище Христе Божие и осуждение подъемля и слово Творя о содеянных мною злых сицы дней спрежде, даже не прийти дневе осуждения моего у святаго Твоего жертвенника, предстоя пред Тобою и предстрашным из и святыми ангелы Твоими преклонен, Отцу, и я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая, вишь, Господи, смирение мое, и остави вся грехи моя, вишь, як умножившися паче влас главы мои, беззаконие мое, кое оба не содеют зло, кей грех не сотворив, кое зло не вообразив души моей, уже вот и дело содеев, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хул, празднословие, смех, неподобные пьянство, гортонобесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий от оскверних, растлих, непотребен, сотворив, делателище мы всячески дьяволи, и вем, Господи, яко беззаконие моя, превзыдоши главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченно, не злобивая Твоя благости, и не есть грех, побеждаясь человеколюбие Твое, тем же и причудный Царю не злобиве, Господи, удиви, и на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоя, силу яви, крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося, приими имя грешного. Прими мя, якоже приял еси блудного разбойника блудницу, прими мя при безмерней и словом, и делом, и похотью безместную, и помышлением бессловесным согрешивши тебе, якоже выйди на десятый час пришедших, приял еси ничтоже достойно соделавших, так и прими и мне грешного, много бо согреших и осквернихся, и опечалив духа твоего святаго, и огорчив человеколюдную утробу твою, и делом, и словом, и помышлением, в нощи и во дни явления же и неявления, волею же и неволею, и вем яко представивши грехи моя предо мною, таковы яковы же мною содеявшися и истяжеши слово со мною, от их же разумом непрощенно согрешив. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим ниже, яростью Твоею обличивши мя, ниже гневом Твоим накажешь мя, помилуй мя, Господи, яко не токмо немощен есмь, но и Твое есмь создание.
Ты, убо Господи, утвердил еси на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворих, Тебе, убо единому согреших, молю Тя, не вниди в сутра с рабом Твоим, аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, аз бы есмь пучина греха и несем достоин ниже, довоин возрети и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же несть числа, всякое возводеяние и коварство, и ухищрение сатанино, злопомнение и советование к греху, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня, киими бы не росли все грехи, киими не содержавши злыми, всяк грех содеев, всякую нечистоту вложив в душу мою, не потребен бы в Тебе, Богу моему и человеком, кто восставит мя, всецевая, злая и талика падшего согрешения. Господи Боже мой, на Тя уповах, аще есть мне спасение, упование, аще побеждает человеколюбие Твое, множество беззаконий моих, будь ими спаситель и по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости ми вся, елико ти согреших, яко многих зол исполнившися, душа моя, и несть во мне спасение надежды, помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди мя по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий, спаси мя ради милости Твоей яда, и где же умножишься грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю, и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бы еси Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе слава высылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

чувствуете, вот,

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко нетринным еси грешником, не общниками быть и святым Твоих сподобив уси. Благодарю Тебя, яко мене недостойно причаститесь и причастие Твоих и небесных даров сподобив уси. Но Владыка чего клепче нас ради умер жив воскресы, и даровал нас страшное сей животрящее таинство, во благодеяние священие души телес наших, дашь быть и сима мне в исцелении души же и тела, в отгнании всякого запретивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевный моих сил, в веру непостыдную, в любовь немерсимерну, в исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, привожение божественное, Твоя благодать и Твоего царствия и присвоение, да во святыни Твоими теми сохраняем, Твою благодать поминая всегда, и не к Тому себе живу, но Тебе, нашему Владыцу и Благодетелю. И так устегой житие ишет о надежде живота вечного, пресносущный до сену покой, и еже празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица, но проду незреченную, Ты бы иси истинное желание, и незреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поисе тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех, ежемеси бода благих и причащений пречистых и животворящих Твои таинств, молю бо Тебя, Боже, и Чего любче, сохраним под кровом Твоими все негрову Твоею и дарами чистой совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих в оставлении грехов и жизнь вечную, Ты бы и хлеб животный, источник святыни и податель благих. И Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищи мне плоть Твою волею, омисы и поля недостойные, да не плешь мне. Садитель мой, паче же пройди воды моя, во вся суставы во утробу в сердце, попыли терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утвердись костьми в купе, чувств просвети простую птерицу, всего у меня спризвости страха Твоему, пристав покрыть обледи же, и сохрани меня всякого дела сего удушетленного, очисти умы и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи меня от веселения единого духа, и не к тому селения греха, да яко входом потещением, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвами к избе приношу все святые, чиноначали же бесплотных, притечу Твоего, мудрые апостолы, сим же Твои нескверно чистую Матерь, и же мольбы Богоутробник прими Христе мой, и Сыном Света, и Сыном Света Содевой Твоего служителя, Ты бы и все освящение и единый наших, блажи души святости Тебе, лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечник, и кровь Твоя честная в оставлении грехов. Будь же мне благодарение сие в радость, здравие, веселье, в страшное же и второе пришествие Твое, сподоби мне грешного славы, одесную славу Твоя, молитвенное причастие Твоей Матери всех святых, Престая Владычица Богородица, святи попрочена моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господи, во мне си недостойного причастники быть и причистого тела, честной крови Сына Твоего. Но роша истинный свет, прости мое умное очи сердце, я же источник бессмертия родшая, о живот время умри следного грехом, я же милости Бога, Богу любовь, утробная Мати, помилуй меня и дожми умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззваниях, в племенениях, и помышлениях моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденных примать и причистить тайны священия, в исцелении души же и тела, и подожми слезы покаяния и исповедания, вы же пейте и славите Тя, воссядни живота моего, яко благословенно и препославлено и сила веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по Богу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже и сил готовы пред лицем всех людей,
свет в откровении языков, славу людей Твоих, Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые, прости и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, живи на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави на долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же свет во всех днях воссевши благодать, вселенную просвети, нить серебролюбия мира, весь сокровище снизка, высоту нас смиренно мудрый показа, но Твои имя суда сына Кузу и очи Иоанне Златоусте. Молись Слово Христа Бога, спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прелости божественная благодать. И Твоими устами вся учиши, поклоняйся в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажения преподобные. Достойны хвалим Тя, и сибу наставник, яко божественно являю, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиане постыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не презри грешни болени гласы, но предвори, яко Богай, на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы и почисти на моление, предстательствующих Христа, Богородицы, чтущих Тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейшую и херувим, славнейшую и без сравнения серафим, без истребления богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Владыка, благослови.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, живец и вся исполняя, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселительная, очистенная от всяких скверны, спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоему ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеся, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

гостинцы Твои, алтари Твои, Господи, Царю мой, Боже мой, блажение живущее в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя, блажен муж, ему же есть заступление, его у Тебе восхождение в сердце Своем положи, и удоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу явится Бог Богу в Сионе. Господи Боже, силу услыши молитву мою, внуши Боже Яков, защити че наш, вижен Боже, и призри на лице Христа Твоего, и яко лучше день един во дворе в Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего, паче неже жителями вселения грешничек, яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих ни злобием. Господи Боже, сил блажен человек, уповая на Тя, благоволились, Господи, землю Твою, возвратилась и плен Иаков, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и все от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда во веки прогневающаяся на ныне, или простейший гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрашься, оживишенные люди Твои возвеселятся о Тебе, яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышит, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающиеся к Нему. О, бачи, близ боящихся Его, спасение Его, вселите славу в землю нашу. Милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася, истина от земли воссея и правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий, Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобнее есть, спаси раба Твоя, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, я как Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, я как Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, ибо мне глаз умоления моего в день скорби моего, воздах к Тебе, яко услышал меня и си. Несть подобен Тебе в возе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились, и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, и яко велиеси Ты, и Твоя чудеса, Ты, и Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, и яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восташа на мя и сон державный, заскаша душу мою и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо и довидят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогу мне и утешил меси. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помогу мне и утешил меня сии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Жизнь росшую в очреве носила еси, чистую Богоматерь, Богомудрая Анну, тем же и приятию небесному, и деже веселящихся жилище, в славе радующейся ныне, представилась еси, чтущим Тя любовью, при грешении просящее очищение, пресноблаженная, и ныне пресно во веки веков, аминь. И жена сроди рождейся, от девы распятия претерпев благи, испровергий смертью смерти воскресения явле, яко Бог не презри, я же создал и рукою Твою, и яви человека любе Твоей милостиве, прими росшую Тя Богородицу, молящуюся за ныне, спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоя от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззакония наши, Святый, посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам деся, остави нам долги наши, яко же и мы остав...

нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Прародители Христовых, память празднуем, тех верно просящих помощи. Избавитеся и всем от всякие скорби заущим. Бог наш с нами, сих прославляй, якоже благоволи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милуй, и же вся зовы и ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим души нашего святителя, соочисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всяких скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступное Твоя слава, яко благословенный всего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, Богослово росшую, сущую, Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови им. Аминь, Владыко, Господи Иисусе Христе, Боже наш, долго терпеливый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас в он же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику и же в рай, хоть и сотворилась и вход, и смертью смерть разрушилась, и очисти нас, грешных и недостойных, раб Твоих, согреших Амбо и беззаконного Хаму, несмы достойны возвести очиса наши и воззрите на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоей, ходихом в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, помимо множеству милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни нашей, изгни нас из руки сопротивного и очи, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, до ветхого отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так вот Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище Ты, если воистину истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим же творящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сидело в исповедании и велилепоту, облеклась и сиодеясь светом якоризую, простирая небо яко кожу, покрывая водами превыспения свое, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крыло ветренью Твоя, ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклониться в век века. Бездны якориза, одеяния на горах станут воды от запрещения Твоего, побегнут от глаз огромно Твоего бояться. Восходят горы, не сходят поля, вместо я же основал и сим, предел положил и сей, Боже, не приедут, не же обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях посреди гор, пройдут воды, напаяются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. Над их птицы небесные привитают от среды камень, отойдя от глаз. Напаяя гор от превыспленных своих, от плододел Твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли вино, веселит сердце человека. Умастите лице и лень, и хлеб сердца человека укрепит, насытятся древа польская, кедры ливанские, их же если насадил. Там и птицы его гнездятся, и родивое жилище предводительствует ими, горы высокие и ленем, камень прибежище зайцем. Сотворил есть луну во времена солнца, поздно запад свой, положил есть тьму и бысть ночи, в ней же пройдут все звери и дубравни, с кем яркающие восхитите, и взыскать от Бога пищу себе, во все солнце и собравшись, и в ложах своих лягут.
изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там агади и жене числа животное, малое с великими, там корабли приплавают, змеи его же создал, если ругатися ему, всяк тебе чают дать и пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческая, исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, от имиши духах и исчезнут, и в пес свою возвратятся. После же духа Твоего их созиждутся и обновишь лице земли, будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь от делек своих, презирая на землю и творя ее трястися, прикасаясь о горам и дымятся, воспою Господи в животе моей, пой Богу моему дом, где же есть мне. Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюсь, о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душе моя Господа, солнце позна запад свой, положилась и тьму и бысь ночь, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: нашим пресвященнейшим епископе Кирилле, честнее пресвительстве во Христе Диаконстве, а всем вечные люди Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

Господу внегда скорбетями возваху, слышами о Господе, избави душу от стен неправедных, от языка льстива, что дастся тебе, или что приложится тебе к языку льстиву. Стрелы сильного изощрены с угольми пустынными, вы мне, как пришествие мое, продолжися, вселихся. Селений кидарскими много пришествов, и душа моя, с ненавидящими мира бег мирен, егда глаголых им. Бодях умятуне, возведох очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя от Господа. Сотворшего неба и земли, не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храняй тяси, не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь, покров твой на руку десную твою, во дни солнца не ожет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь, Господь сохранит хождение твое, исхождение твое отныне до века. Возвеселихся, одевших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги наши во дворик твоих в Иерусалиме. Иерусалим, зерде моя, как град, ему же причастие го вкупе, там обо взадоши колено голен Господня. Сведение Израилева, исповедайте семени Господня, к тому седошу престоле на суда. Престоле в дому Давидове, вопросите же я же о мире Иерусалима, и обилие любящим тебя, будешь же мир в силе твоей. И обилие в столпы стенах твоих, ради братьев моих и ближних моих глаголах, оба мира тебе. Дому ради Господа Бога нашего взысках, благая тебе. К тебе возведу очи мои, живущим на небеси, як очи раб в руку Господи своих, як очи рабыни в руку Госпожи своей я, так и очи наши. Ко Господу Богу нашему, донья же ущердетны, помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по много исполнихамся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижения гордых. Якаще не Господь бы был в нас, да речет бы Израиль, якаще не Господь бы был в нас, нигда восстать человеком на ныл бы живых, пожерли бы ше нас. Нигда прогневайтесь, ярость тех на ныба, вода потопила бы нас, поток преди душа нашего, преди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, уже не даде нас в ловитву зубом их, душа наша, как птица, избавиться от сети ловящих. Сеть сокрушись, и мы избавлены быхом, помощь нашего имя Господа, сотворшего неба и земли.

0: во веки веков. Аминь. Надеющиеся на Господа, как гора Сион, не подвижется век живый в Иерусалиме. Горы окрест, Твой Господь окрест людей своих отныне до века. Як и не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, якогда не просят праведнее беззаконие рук своих. Ублажи, Господи, благие правые сердцем уклоняющиеся в развращение, отведет Господь сделающими беззаконие мир на Израиля. Некогда возвратите Господу плен сионь, быхом яко утешение, тогда исполнишься радости уста наш, язык наш веселье. Тогда рекут в языцах, возвеличились Господь, сотворите с ними, возвеличились Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше к потоке югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакаху вся, метающие семена своя, грядущие же придут радостью, в землище рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, суе трудишеся зиждущий, аще не Господь сохранит град, всуе бде стриги. Всуе вам есть утреннего, те восстанете поседение дедущие хлеб болезни. Егда даст возлюбленным своим сон, все достояние Господне сыновим, сда плода чревного. Яко стрелы в руце сильного, так и сыны ветресенных, блажен и же исполнит желание свои от них. Не постыдятся их, да глаголит врагом своим во вратих. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси, добро Тебе будет. Жена Твоя, яко лоза плодовита в странах дома Твоего, сынови Твои, яко новонасаждение масличное, окрест трапезы Твоя. Все так и благословится человек, боясь Господа, благословит Тебя Господь от Сион, и услыши блага Иерусалима, вся дни живота Твоего, и услыши сыны сынов Твоих мирно Израиля. Множится, брашися со мной от юности моей я, да и четуба Израиль, множится, брашися со мной от юности моей я, ибо не примогоши мя на хребте моем делаши грешницы. Продолжиши беззаконие свое, Господь праведен сечивая грешников, да постыдятся и возвратятся спять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на снех, я же прежде восторжения, ирше ей же не исполни руки свои яжняй. И недра своего рукояти собирая, и не режь мимоходящие благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне. Из глубины возвав Тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой, да будут уши Твои внемлющие глаз умоления моего, аще беззаконие нас лиши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя в слово Твое, пава душа моя на Господа. От стражи утренне до ночи, от стражи утренне, доповает Израиль на Господа, яко Господа милость. И многое него избавление, то избавит Израиль от всех беззаконий его. Господи, не вознесеси сердце мое, не же вознесостися очи мое, не же ходих великих, не же в дивных паче мне. Аще не смиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, як отдаенной на матерь свою, так и воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, как клятся Господи, и обещайся Богу Яковлящих взыду, аще вниду вселения дома моего или взыду на одру постели моей, яще дам сон очима моим и вердома моим одремания. И покой с краняма моим, адонде же обрящи место, Господи, веселение Богу Яковлю. Те слышахам я в Ефрафе, облитохам я в полях Дубравы, видихам вселение Его. Внидим вселение Его, поклонимся на место, где же стоя стенозь Его. Воскресни, Господи, в покой Твой, тыки, вот святыня Твоя, я, священницы Твои облекутся правдой, преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего, клятся Господь Давиду истину и не отвержется и я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет мои, сведения моя сия, им же научу я. И сынови их до века сядут на престоле Твоем, як избра Господь Сион, из воли и в жилище себе. Сей покой мой во век века, сде вселюсь, як из воли и... Лови Твоего, благословляй и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, преподобнее Его. Радостью возрадуются, там возвращу рог Давидовю, готовых светильник помазанному моему, враги Его облеку, что дом на нем же процветет, святыня моя. Все, что добро или что красно, но еже жите, братья, в купе, камира на главе, сходящая на броду, броду Аароню, сходящая на меты одежды Его, яко роса ермонская, сходящая на горы Сионские, яко тама заповеда Господь, благословение же будет до века. Все ныне благословите Господа, все рабе Господни, стоящие во храме Господне, во дворе в дому Бога нашего, в нощах воздержите руки вашего святая. И благословите Господа, благословит тебя Господь от всего нас, отворивый небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
1: Боги, Боги, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Святую, пречистую, Ты благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

думаю,

во благочестие поживем, во всяком благочестии.

стыдными, но за глаголе души моей не спасению Боже его, уже Господи заступи слава моя, и душе главу мою, власть на то, Господа ловно услышание, были святые свидя, а заслуги спал на спальнику, Господи, заступит меня. И убоюсь я тем не делал, и нападающий на меня воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, я котею все породился, и разбующий мисуя, и погрешник, и сокрушился, Господи, и спаси меня, и пусти благословение Твое. А заслуги из Павла стал, только Господь заступил меня. Господи, да не рыси Твоя, обличишь меня, ниже гнев Твоим накажешь меня, и кострелы Твоим взявшим меня, утвердилась на мне руку Твою, Вене против мое от лица древа Твоего, не с мира под всех мои от лица древние. Это беззаконие мое, и уже доша было у меня по древо тяжко

Сердце мое, Святой Пречистый,

Ваше не сдашь, и не сдах услышащие душу мою, ищущие злая мне благую посветну. Не силен весь день поучавуся, аж я по Боге не слыша, я племя не отрезаю своих. И бедня по человеку не слыша, и не милость, я свою обличения. Только на тебе, Господи, в полку услышащий, Господи, Боже мой, и поведа никогда порадуйся, порадуйся в рази мои, и все да подвижатися ногам моїм, кроме вели речі уша, яко аз на рану готую, болезнь моя предо мною, і вину, беззаконие.

Аж возвеселится, будет поклониться всякими сиим, яко заградившися, уста благовещены, благовещены праведная, на утренних лучах святых, и было сидеть.

сияние Твое все в Бога Твоего, милуйся на меня, удали все от меня дух, знай мы в отмене положишь ему мир за себе, предан Ты в мире и слождах, очень мир и мудрость и щиты, во благ Тебе, Господи, везде и возле Тебе, Руси мои, и до мертвы мне творишь чудеса или врачи, воскреся да исповедуйся Тебе, и да весь, кто во гробе милость Твою, истину Твою, погибели, и да познана будут быть чудеса Твои, правда Твою, земли загледней. Я Тебе, Господи, возвал Твою, в молитву мою предварить я. Твою, Господи, отмиши душу мою, отрешающую, и все Ты от меня лишь есть нас, и в труде хоть юности у меня, возлежусь, сыре все из не могу. И мне придошу в нею Твою, страшение Твое, убудешь меня, убедошу меня, кого-то верни, поддержавшими в купе,

Заповеди своей Моисееве Сынову, Израилем купине своя, щедри милостью Господь долготерпелив, много милостью, не до конца прогневаться на живу и враждует, и по беззакониям нашим сотворил я с нами, и же по грехам нашим воздал я с нами. И как подосветение песня земле утвердилось, Господь милостью и набоящийся Его, велико стоят на сердце Запад, и удалилось от нас беззаконие наше, и кожа щедрит против

душа этому месту своего, мило же Господь от века и до века напоящихся его, и правда его на сыновних сынов, хранящий завет его и помнящий заповеди, и помнящий заповеди его творить я. Господь на небесе угодно.

тоже не видишь и все работы. Это не разгодится, как ты боишься, как живешь. Я купил на

правды Твоей, ныне даем, ныне всю с рабом Твоим, услышим, Господи, правды Твоей.

Не присвидетельствовал кресте и диаконстве, а всем личные люди Господу помолимся.

Иисусу Господу, хвалите имя Господне, будь имя Господне благословено отныне до века, от восток солнца до запад, хвали имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеса слава и Бог Ты, как Господь Бог наш, на высоких живые, на смиренные презирай, на небеси и на земли, возвязай земли нищие, гноющие, возвышая Бога, посадите Его с князем людей своих, вселяя неплодом дом матери, чадах, веселящуюся,

яко возвратился си вспять, ор, яко взыграстися, яко в ней, и холм, яко агнцы овчи, от лица Господня подвижешься земля.

Твою, душу мою милостью, Господь, и праведен, и Бог наш милует, храня младенца, Господь, смирись и спаси меня, обратись о душе моей в покой.

Господи, возраб Твой, сын рабыни Твоя, растязалась и узумая Тебе пожу жертву хвалы, и во имя Господне призову, молитву мою, Господи, воздам пред всеми людьми Его, во дворе к дому Господне, посуди Тебе Иерусалиме, хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердись и милостью на нас, истина Господня пребывает вовек, исповедайтесь Господи, яко благ, яко век милости и года речет Его дом Израилю, яко благ, яко век милости и года речет Его дом Аарон, яко благ, яко век милости и года рекут оба все, боящиеся Господа, яко благ, яко век милости и года.

Спаси, Господь, прият мя, крепость моя, пени моя, Господь, ты пусть не во спасение, глаз радости и спасение вселенных праведных, десница Господня,

день, и гору сотвори Господь, возрадуемся, заселимся вонь. О Господи, спаси же, Господи, поспеши же,

Богородицею, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянутыми.

блажены непорочные в путь ходящие в законе Господнем, блажены испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бы беззакония в путях Его ходиша. Ты заповедалась и заповеди Твои сохранить зело, дабы исправились и пути мои сохранить оправдание Твоя. Тогда не постыжусь, всегда презрительно на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в право все сердце, никогда то учитимся судьбам правды Твоя. Оправдание Твое сохрани, не остави меня до зела. Часом исправите нынче путь Твоя, никогда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взыскал к Тебе, не отрини меня от заповеди Твоей. Сердцем моим скрых словеса Твоя, когда не согрешу Тебе. Благословенности, Господи, научи меня оправданием Твоим. Устам моего возвести со судьбу уст Твоих. На пути сведения Твоих насладихся я ко всяком богатстве. В заповедях Твоих углублюсь и уразумею пути Твоя. В оправданиях Твоих поучусь и не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему живи, имей, сохрани словеса Твоя. Открой очи мои, уразумею чудеса от закона Твоего. Пришли сазы, если на земле не скрыт мне заповеди Твоя. Возлюби душа моя, вожелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилась и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповеди Твоей. Отыми от меня поносы и уничижения, ко сведению Твоих взыскал. Ибо седоши князя на мяк левитах, уравжит углубляшися в оправдании Твои. Ибо сведение Твое поучение мое, есть и совете мое оправдание Твоя. Прилепи земли душа моя, живи по словеси Твоему. Пути мои за стиха услышал меня, и научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих поразуми, и поглубимся в чудесах Твоих. Воздрема душа моя, ты ныне утверди меня в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй меня. Путь истины из воли и судьбы Твоей не забыть. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих и когтих даже ширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня, испытаю закон Твою, сохрани всем сердцем моим. Настави милостью заповеди Твоих, и котую восхотел. Преклони сердце мое во сведение Твое не в лихоимство. Отврати очи мои, же не видите суеты в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой. Отыми поношения мои, же не в щевах, и судьбы Твоя благи. Всего желах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да придет нами милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвечаю поношающими слово, куковах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словеси истину, да зела яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твой вынув век и век века. И хожа в широте яко заповеди Твоя взыскал. И глаголах о сведении Твоих пред царей не стыдяхся. И поучахся в заповедях Твоих же возлюбих зело. Из любых руцы моих заповедям Твоим я же возлюбих и глумлякся в оправдании Твоих. Помяни словеса Твоей рабу Твоему, и же упование дал Мессии. То мне утеши во смирение мое, ко слову Твое живи имя. Горье законопристо поваха до зела, закона же Твоего не уклонихся. Помяну судьбы Твоей от века, Господи, утешихся. Печаль прият меня от грешника, оставляющих закон Твой. Пет и бяха мне оправдание Твое на месте пришествия моего. Помяну в ночи имя Твое, Господи, сохрани закон Твой. Сей бысть меня к оправданию Твоих взыскал. Часть моей си, Господи, сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему, по мыслях пути Твоя, и возврати хнозе моего сведения Твоя. Уготовься и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полуночи восстав исповедаться Тебе о судьбах правды Твоей я. Причастник озаси, боящимся Тебе, хранящим заповеди Твоя. Милости Твоя, Господи, исполни земля, оправдание Твоим научи меня. Благо сотворил с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию разуму научи меня, ко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смиритимися, аз прегрешихся, городе слово Твое сохрани. Благ есть Ты, Господи, благости Твоей, научи меня оправданием Твоим. Умножившись на меня правды гордых, хаже всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко в сердце, и хаже закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил миссия, когда научусь оправданием Твоим. Благ незаконно у Твоих паче тысяч злата и серебра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Отце Твоей, сотворись Тебя и создаст Тебя, вразуми имя лучшести заходим Твоим, боящийся Тебе узрят мои возвеселяться, это на словеса Твоя уповал. Разуми, Господи, ко правды судьбы Твоей воистину смирил миссии. Буди же милость Твоя, да утешит мне по словеси Твоему рабу Твоему, да придут мне щедроты Твои живы, буду, ко закон Твои поучения мои есть. Да восстыдятся горы, яко неправедно беззаконного, что на меня аже поглублюся в заповеди Твои. Да обратят меня боящиеся Тебе, видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправдании Твоих, я когда не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоша очи моих слова Твои, глаголющие, когда утешишь имя. За небых и камех наслание, оправданий Твоих не забыл. Калика из нераба Твоего, когда затворишь отгонящих мя суд. Поведаши мне закону преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповедь Твоя истина неправедно погнаши мя, помози ими. Мали не скончаши мне на земле, аже не оставив заповеди Твои. По милости Твоей живи мя, сохрани сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси. В роды род истина Твоя основалась, и землю пребывает. Учинением Твоим пребывает денег всяческая работа на Тебе. Я каще бы не закон Твой поучением, он был тогда упоил в измерении моем. Вовек не забуду оправдания Твоих, как ко мне оживил Мессии. Твой сма, спаси меня, к оправданию Твоих взыскал. Не ждаши грешницы, погубите меня сведения Твое разумея. Всякие кончины видит, конечно, рака заповедь Твоя зело. Коль возлюби закон Твой, Господи, везде день поучения мои есть. Паче враг моих умудрил Мессии заповеди Твоя, ко век мои есть. Паче всех учащих меня разумея, как о сведения Твоя поучения мои есть. Паче старец разумея, как о заповеди Твоя взыскал. От всякого пути лука возбраних нога моим, я когда сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, я когда закона положил Мессии. Ой, сладка гортани моему словеса Твоя, паче меду устом моим. От заповеди Твоих разумеях всего ради возненавидих за путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твоя свет стезям моим. Ляг все поставях, сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи имя по словеси Твоему. Вольное уст мое благоволи же, Господи, судьбам Твоим научи имя. Душа моя в руку Твою выну, закона Твоего не забыл. Положишь и грешницы сеть нет, заповеди Твоих не заблуди. Наследуя соединение Твое век, и порадование сердце моего суд. Преклони сердце мое, сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Закону преступный возненавидих, закон же Твой возлюби. Помощник мой, заступник мой, если Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня лукавого, но еще испытай заповеди Бога моего. Засуми меня по словеси Твоему, и жив буду, не посрами меня отчаяние моего. Помози мне, спасусь и поучусь в оправдании Твоих войну. Уничижилось все отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление им. Приступающие не мчева все грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвози страху Твоему плоти, моя судьбы Твоих убоявся. Сотвори суды правду, не предашь меня обидящим мя. Восприми раба Твоего, благо да не оклеветает меня горди. Очи мои исчезости, воскресенье Твое, слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твое оправдание Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и вим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, и разреши закон Твой. Сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче златой топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлях всех сопуть неправды возненавиде. Дивно сведение Твое, сего ради испытая душа моя. Явление словес Твоих просвещает и разумляет младенцы. Уста мои от верзоха привлекло дух, яко заповедей Твоих жила. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

0: Спасу любящих имя Твое. Стопы мои направи по словеси Твоим, да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящее в одна из ведости очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведности, Господи, праве суди Твоим. Заповедался правду судения Твоей истину зело. Исцелил меня сребность Твоя, ко забывши словеса Твоя в рази мои. Разжену слово Твое зело, и раб Твой возлюби. И низшее аз есть мя уничижен, оправдание Твоих не забыв. Правда Твоя, правда во века, закон Твой истина. Скорби и нужды обретоши мя заповеди Твои, поучение мое. Правда сведения Твои век, вразуми мя и жив буду. Воззвав всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твое взыщу. Воззвав Ти, спаси мя и сохрани сведения Твоя. Предвори к безгодию, воззвав на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мя, ко утру поучитесь словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приблизившись гонящими беззаконием от закона же Твоего удалившись. Близости Ты, Господи, все пути Твои истина. Из первого познах от сведения Твоих, как овек основал еси. И вещь смирение мое изменяя, ко закону Твоего не забыв. Суди суд мой, избави мя, словеси ради Твоего живи мя. Далече от грешных спасения, к оправданию Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозе изгоняющими и сужающими от сведения Твоих не уклонися. Ведь их неразумевающие стаи, когда словес Твоих не сохраниша. Вишь Тебя, ко заповеди Твоей возлюби, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истинно во век со судьбы правды Твоя. Князи погнаши мя туния словес Твоих, убояся сердце мое. Возрадуйся за словесе Твоих, как обретая корысть к ногу. Неправду возненавидих, омерзих, закон же Твой возлюби. Седмирить судня, хвалих Тебя о судьбах правды Твоя. Мирно к любящим закон Твой, нистим соблазна. Человек спасения Твоего, Господи, заповеди Твои возлюби. Сохрани душа моя, сведения Твои возлюби, я зело. Сохрани заповеди Твои, сведения Твои, всех пути мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тебя, Господи, по словеси Твоему, вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тебя, Господи, по словеси Твоему, избави мя. Отрыгнутность не мое пение, и да научишь мя оправданием Твоим. Провещай от язык на словеса Твоя, ко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя же спасти мя, ко заповеди Твоя изволи. Во желах спасения Твоя, Господи, во закон Твое поучение мое есть. Жива будет душа моя, восхвалит Твоя, судьбы Твоя помогут мне. Заблудих и копча погибших, защи раба Твоя моя, ко заповеди Твоих не забыв. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки.

беззаконие мое, но и паче мое беззаконие моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а славе грех мой предо мной есть вину, и бе единому согрешив и лукавое пред тобою сотвори, яко да оправдитеся во славе всех твоих, и победишь у них да судить идти, все вы беззаконие зачат весь мир, в чести проти мя, мать моя, все вы истину возлюбил и си, безвестные тайные мне мудрости твои, я не бедный си, а пропишими и сопами очишися, а мылишими и почести его берюся, Богу мои, ужас и радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отвратили все твои ответы, и все беззаконие мои очисти, сердце чисто созрите во мне Божий, дух прав обнови во утробе моей, не отвержи мне от лица твоего и духа твоего святого, не отними от меня, воздашь ты радость спасения твоего, духу отыщи утверди мя, научу беззаконные пути твоего и нечестивее к тебе обращаться, избави меня от крови Божия, Божия спасения моего, подрадуйся языком правды твоей, Господи, усни мы, отвердишь и уста мои, возвестят хвалу твою, яко вашего восхотелось и жертвы дал бы клуба все сожжения не подумаривши, жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушение, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да сидит это стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение все сожигаемое,

0: личиной небожественностью, он божественное тело Твое, внезапно уже стекшееся, апостол множества, от конец Богородица, Тебе представша Абия, с ними же чистая Твою честную Дева, память славима.
1: Святи мученицы, молите Бога о нас, песнями святоносную, преквальную и всеславную восхвалим память Ермолая, Христа величающая.
0: Святи мученицы, молите Бога о нас, велика Твоя слава, бысь Ермолая всехвальная, ибо великого Бога явился и сегодня превелик.
1: Все святи, молите Бога о нас, честни бисери явистися, венец просвещающий честные церкви, страстотерцы Христовы доблественнейшие.
0: Все святи, молите Бога о нас, облесташи догмат добродетели, божественными светлостьми, премудрые святители и верных сердца просветиша.
1: Все святи, молите Бога о нас, Тебе в пророцах и преподобных чудного молим слове, тех мольбами спаси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, егда суд праведный придешь и сотворите праведнейший, не осужденно слове, тех мольбами спаси нас.
1: И ныне присно и во веки веков аминь, Господа росшую тя сведы, женский лик Тебе во след

0: благочестия и Матерь Божию, видевшей все непорочные славные апостоли, ужасно прикасавшуюся руками славы блистающей, яко богоприятное исцеление видящее.
1: Святи мученицы, молите Бога о нас, силы укрепляем свидетеля мудре духовную, сильного мученичи в злобе крепость не сложил и сим.
0: Святи мученицы, молите Бога о нас, знаем было сил содержителя святи, все знаем и словом Твоим божественным вне посадило.
1: Все святи, молите Бога о нас, мерзкие жертвы, страдальцы, крепчайшую мыслью отрясшие, жертва чистейшее слово пожершемуся выше.
0: Все святи, молите Бога о нас, обновляющие словесы священнодетельными, обетшавшие всякими страстями, обновившего мир божественные ученицы,

0: постники в последнее божественных дарований исполним.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ликом святых сочетая Боже, верно от жития пришедшее, и рая жителя сотвори за неизреченную милость.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. И же никак же вмещаемый Иисус и Господь, не тесно вместно в Твое вселися освященное чрево,

0: Кончине блажения божественное облисталось и мучение сиянием, и мир озарилось, и тем же святоносное святую твою память совершающая, поим тебя верно блажаем, страстотерпче и ермолая, моли Христа Бога велико оставление подати, чтущим с любовью святую память твою.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Яко Деву едину в женах, тя без семени росшую Бога плотью, си ублажаем роде человечести, огонь во вселися в тя божества, и яко младенцем ликом питаешь изиждителей Господа, тем ангельский и человеческий род достойно славим Пресвятое Рождество Твое, и согласно вопием Тие, моли Христа Бога согрешение оставление даровати, поклоняющимся вере.

0: исцеление, исцеляй ему.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, шествие Твое Духом Божественным идущее, запяше шествие лукавого, и путь прав многим явишеся.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, священник священен, мученик истинен, был и си да сослав нермалая, сего дитя все восхваляем.
1: Все святые, молите Бога о нас, пришедшие поприще мучений,

0: прославилась и тех божественными мольбами, причастниками славы Твоя сотвори.
1: Си святи, молите Бога о нас, еже божественного духа вдохновения, пророки просветившие, женам крепость дарова, врагов погублять и шатания.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сликосувайте сподобие со всеми святыми, еже представилась и преблагие рабы Твоя, в селениях святых Твоих умолит бывай.
1: И ныне присно и во веки веков аминь, закона божественного подать, естества закона выше родила Иси, воссозидающаяся непорочная человек.

0: Все наткне служите тебе облаку, легкому собиравшися, от нее же Вышний Бог, сущий во тьме и сене, праведного сия солнца.
1: Святи мученицы, молите Бога о нас, Христова ружницы Ермибжи и Божественный Ермолай, вкупе с Ермократом, священнословие да прославится.
0: Святи мученицы, молите Бога о нас, за честную Троицу три вкупе пострадавшей мученицы, со тьмами ангел ныне на небесех веселятся.
1: Все святи, молите Бога нас, претерпевшие язвы плотские божественные мученицы, и сего ради язвы наша присно исцеляет уязвляющие демоны.
0: Все святи, молите Бога нас, святи Божие, обсветители, молите со всеми преподобными Христа грехооставления,

0: надеждах благих сподобившийся.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, смерть погубив, смертью Твоей, бессмертие умершие в надежде жизни, верные Твои рабы, яко человеколюбец, упокой.
0: И ныне присно и во веки веков, аминь, упроснило и се чистое

0: царь сей Бог, в рождестве буди, яко же сохрани, так и в гробе тела соблюди нетленно, и с прославе божественным представлением, честь тебе, яко матери, сын, дарую.
1: Святи мученицы, молите Бога о нас, Ермолай, добля ружник, Ермократ и Ермип в купе, един тверд показавший нрав, единого Бога над всеми проповедавше, и умерше за Христа небесные венцы прияша.
0: Святи мученицы, молите Бога о нас, научайся, еже в духе.

0: святителей, жестословия и жен священных божественного сочетания, твердо страдальствовавшее на небесех наслаждение, наследовавшо.
1: Все святи, молите Бога нас, умертвивши постницы плоть,

0: живот и умерших покойся, я же от нас божественным Твоим мановением представленная рабы Твоя Авраама в недр угодника Твоего всели.
1: Имени пресной во веки веков аминь, вселися в Тя чистое очи сияние.

Учитель, всего ради почитаем Тебя песнями вопиющие, от бед избави нас, пресно молитвами Твоими.

Отце и наш Боже, благословен еси.

0: Отче, Отец наш Боже, благословенный си.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, по Божественной Троице, разжигаем любовью, мученицы славне, огнем безбожия, кровными краплениями, в гостисте поющая, Отец наш Боже, благословенный си.
0: Все святи, молите Бога о нас, разрушивший оплот злочестия, вязанием священным,

0: очами священных ваших крови, ереси огнь угасисте, и пламенем святителя, премудрие попылисте, нечестие, прелести плевелы, и верных души просветисте.
1: Си святи, молите Бога нас, постницы воздержанием плоти умертвившие, живут по смерти, пророк же праведных лик, и сочетание женское страдательство в уши прославися, тех молитвами Христе от бед избави нас.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, всех в надежде жизни усопших души Христе, в покой презирая, я же в житии тех согрешения, за много благоутробие Твое, благоутробнее день спаси, Отцев Боже, благословен еси.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, вся яко чистая восприяла и сего утробу слово воплощаемо, того моли пречистое прегрешение чистить.

0: чику священному, все множество богослов сегодня, кама идешь и ныне скине зовущий, Бога живаго, не пристая презирающий верою поющая, свидетели одиного поем, избавленнее и превозносим во все веки.
1: Святые мученицы, молите Бога нас, священный Ермолай, священно просвещаем,

0: отроцы, благословите, священницы, воспойте, люди, превозносите во все веки.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, от креста укрепляем Богомудро Ермолай, сокровенное таинство от родов верным откры, сокровенным от страха врагов, явленное себе сотворь, яви за всех заклавшего Бога слово возвещает, умирает и живет с мученики во все веки.
0: Все святи, молите Бога о нас, храмы идольские низложисти страдальчествующие, и себе, Троицы Божественные, храмы создасте, страстотерпцы Господни, ангелам собеседницы.
1: Все святи, молите Бога о нас, священницы Твоя Христе, правда блекшаяся, преподобно сущими от века ныне радуется, Твою доброту зрящих, божественную

0: соблюди, презрев те согрешения, Владыку.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, явшийся Тебе.

0: исповедовавшего доброе исповедание пред Пилатом, и веден, быв на заколение, землю убо освятилась и божественной кровью, небеса же душею уяснилась и...
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, устысь си светло и радостно мыслью воспоем страстотерпцы Христова, божественную славу, яко железою одеяны благолепно, и ныне на небесах живущая, и чудес реки и

0: содержимое и съемлющее, и венцы и правды приемлющие.
1: Сисети, молите Бога о нас, явести секоша, кормила церковь, корабль весь благочестно направивший Божьих заповедей, си первого священноначальница и пастыря и блажения, сего ради яко окормители вас чтим.
0: Си святи, молите Бога о нас, собору молите Господи пророк и преподобный, сословие жен страдальствовавших светлейшее, и воссиявших в обучении человеколюбче молится, щедроты Твоя нам даруй.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, я же сподобившися чести и славы вечной, все святые Христовы, я же верно отшедшее жития суетного, причаститесь, рабы Твоя сподобие милости, молитвы.

поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуми звание мое. Вон и глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебя помолюсь, о Господи. А за утро услыши глаз мой, за утро приставай и узришь имя. Яко Бог не хотя беззакония Ты еси. Не присолиться к Тебе лукаво, надежа прибудь беззаконию, все предачи има Твоима. Возненавиделся все делающее беззаконие, погубившееся, оглаголышая лжу. Мужа кровенности возмущается Господь, а же множество милости Твоей в недуг дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему, спраси Твоей. Господи, наставь меня правдой Твоей, враг мой, храни, исправь пред Тобой путь мой. Я коню свой стих их истины, сердце и суетно, кропот из гортани, язык и слим щаху. Судеем Боже, дать под мысли своих помножь нечесть их извиния, яко приогорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются, и все лишися в них и похвалятся Тебе, любящее имя Твое. Яко Ты благословишь праведника, Господи, го оружием благоволения венчалыся нас. Господи, прибежище был и сына в род и род, прежде даже горам не быть, и создать и все земли и селения от века и до века Ты еси. Не отроди человека во смирение реклыси, обородитесь от сыновей человечести, яко тысячи лет предочима Твоему, Господи, ко дню вчерашней, и же мимо иди стража ночная, уничижениях лета будут, утро, которого мимо идет, утро просидит и приедет, на вечер отпадет и жестеет, искнет, и яко и чезохом днем Твоим яростью Твоей смутихомся. Положилось и беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего.

Всяко все дни наши, Господи, ежедневно Ты вещезоху, лето наше, как получено, получахуся, дни лет наших, них же 70 лет, а ваще же в силах 80 лет, и множих труды болезнь, яко прийде кротость, но не накажемся, кто весь держал гнева Твоего, и о страха Твоего ярость Твоей чести, десницу Твою так и скажи, вековане сердце мудрости. Обратися, Господи, доколе молен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смиренные и все лето вняже ведихом злая, и призи на рабы Твои, на дела Твои, наставя сыны их, и будет святость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости сот воспою Тебе, Господи, пои разумей пути непорочные, когда придешь ко мне, прихождах не злобей сердце моего, посреди дома моего, не прилагай предачи в моему вещь законопреступную, творящее преступление возненавидит, не припени сердце строптиво, клоняющихся от мне лукавого не познал, а клеветащика то искренника своего, всего изгоня, гордым оком не с этим сердцем, всем не едят. Отче мой, на верной земле послаждайте со мною, ходя по пути непорочной, сей не служаше, не живяше посреди дома, говоря гордыню, глаголю неправедно, не исправляешь пред очима моима, а вы вот резьбався грешной земли, вижу потребить ограда Господню, все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Мученицы Твои, Господи, во страданиях своих венцы, прияши нетленно Тебе, Бога нашего, имущего крепость Твою, мучителя не сложиша, сокрушивши демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: святых Твоих обетия, Сына и Сего Бога, того молись спастися душам нашим. Стопы мои направи по славеси Твоему, да не обладает мое всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоих, да научим оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ежеси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко пред Царствие силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
0: Аминь. Яко святитель благочестно божив, истощено мучение венец приял иси, идольские жертвы погасив, добрый пастырь Христово стадо был иси премудре, импантили иману истинный учитель, всего ради почитаем те песни вопиющие, от бед избави нас пресно молитвами Твоим, Ермолая, Отче наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси, на земле поклоняем и славим Христе Боже, долготерпеливый, много милости, много благоутробни, и же праведно любя и грешно милуяй, и же все завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше участие молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятителя соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезней, погради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим, славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога слава росшую, сущую Богородицу тебе величаем, именем Господним святейший Владыко благослови.
1: Боже, ущербит и благословит и

памятник по 19 главу.

Насав Иосиник, Насав Петерим Акима, Чедриана Сергей Сипин Алексия, Митрополит Платон Макарий, Сергей Леонтик Бури, Николай Манов, Иосиник Адима, Антония Иоанна Сергей, Серпиона Петерима, Сивна, Варнавья Владимир, Феофана, Филарета, Архиепископ Моисея, Гусин Мефодия, Вениамина Сергия, Фламея, Пимена Никона, Серафима Аристарха, Епископ Вениамина Сергия, Серафима Платона Хранина, Клема Сергия, Рафея Дормидон, Сосима Кочеванта, Священный Смотрит Хероним, Кирилл Пашин, Братец Теобитный Сия, Сихи Архимандрита, Захарий Серпиона, Лариона Серафима, Осей Рафаил, Фаис, Пантерин Михаил Николаевич, Никон Рафаила, Архимандрит Маврик Дормидон, Теосар, Тардес Антоник, Катерин Дионисия, Липин, Федорита Данила Густина, Серафим Андрея Николаев, Вениамина Степана, Кирилл, Георгия Парасник, Дарья Сергия Кримна, Исаия Матфея, Андрея Петра, Виталий Арсений Филарет Наума, Адриана, Лаврентия Ильяна, Германа, Александр Никита Ильев, Игумен Алексей, Алексей Степанов, Михаила, Михаил Николай Гаврилов, Кирилл Попов, Мустина, Игумен Фополита, Тараса Прокоп, Маркова, Панайл Степан, Николай, Максим, Исаки, Никита, Ринар, Модест, Константин, Иосифа, Сильвестр Михеевич, Напонтов, Серега Ранимов, Григорий Георгий, Игнатий Тихонов, Рафон, Таня, Даник, Несвы, Геннадия, Петерим Украинец, Федорита, Ясмонахов Гаврил, Паис Серафим, Моисей, Ясмонахов, Сам Гаврил, Гаврил Назарик, Киприан, Антиоха, Павел, Павлина, Арев, Четыре, Минемин, Никон, Антоний, Ларис, Сава, Арнаут, Сапонта, Пирапонта, Яков, Сесовер, Махиньян, Николай, Бакарин, Панал, Сеслава, Мефодий, Политарка, Сава, Зерон, Игнатий, Гернвуд, Латвей, Модес, Федор, Харлайн, Парнал, Пинна, Пионы, Киродяков, Парнал, Сергей, Яковлев, Борис, Роман, Финале, Киродяков, Данил, Попов, Петник, Сахрон, Алексей, Донаты, Феофан, Калис, Поликарпов, Панкратия, Протодиаконов, Григорий, Феодор, Дьяков, Перегиопис, Монах, Симеона, Монахов, Милетик, Никто, Нестор, Александр, Сеопима, Буря, Анатолий, Анисий, Иосиф, Авраам, Прокоп, Харлам, Антоним, Петра, Пантелимон, Сериор, Валерана, Исафа, Исаки, Василий, Николай, Макена, Саватия, Послушай, Фиан, Константин, Александр, Павлов, Николаев, Мусей, Знак, Минаймер, Яеш, Василий, Сергей, Всяк, Пр

нас поминаемых и всех утомского слава христианской Боже наш, и тебе славу высылаем, с обначальным твоим отцепом, и святым и благим и творящим твоим духом, ныне присно и во веки веков.

Матрицы, славы Сифальных апостол, и подобных и многоногих отец наших, и всех судит душ от нас, приставший раб свой, в сирене правильности, нет, это раб, покой, и справедливо нас поднимет, это благо.